Отец, и участвуемся всякого искварения и способы души наши. Слава Вышнему Богу на земле. Господи, губы мои, открой уста мои, Господи.

Патриарха нашего Святослава и Преосвященнейшего, архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, и за Бога любивого епископа нашего Миколу, честное пресвитерство у Христия.